Где сонце любить реку. Тому, где все цеста секу. Капіє тут градат.